литнаарарпунак тигуумарлун насавагалуку куяавикарлуку таллаакан асерилунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилуку луукканнеру тарлуку икааюкклута литнаарат ликкураалхкаат тигууманнаупут

0: You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK, 88.1 FM in Chivac, KWTV 92.3 FM in Algonac, 93.3 FM KCEF, Chifornia, KHSK, Imanga, KUIT, Good News Bay, KKWG, Gungnak, KUZY, Nunamikwa, KWNQ, Gwinnahook, and KRMR, Russian Mission.
1: Хынгым аюу гутихга умьёоқарлугу литнаорат литлхгат битклугу умьёоқлугу асерлутин литнаулхгат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки

0: Okay, good afternoon, it's Nalani. The was one of Kalum's colleagues. Una from the 1970s. Ulrich Olron, Kalum Chiluni, Mouse and the Red Fox.
1: Ах, ты чух такалгаагу, ясоохох бияг. Кучиякагар хоаг гохлунхаагсуг. Мати бакка чих такалгааг хутаав. Кучиякагар хоаг ясоохаг гохлунхаагнаа кучиякалхатаав. Тэхахалт кучиякананг хийнилү.
2: Yeah, I'm coming to the house.